таких лягушек. Мамане, тащи мне китайцу. Да, на макбуа. Я вхожу для тучу, и ты нужно втащи. И ты мне не пнула. Ура, пнула окрасия мучи. Умер, хотел. Пиши мне для тучу, мучу, бурак. Когда хотел, пиши мне, и ты туда. Типа, за спала кари, галуя, тингай, бурак. Я, на мапне тучу. Когда ты не пиши мне, когда гуды, ринга, когда ты лючу. Я гамме помыши рэмпа, мануа, когда тучу, учу. Кай, ты дуня, ты да, ему малас бару, нага, китай. Лалу китай. Ini tinggal ngobrol share, enak di share deh. Nyanyi ujok, jaga, bimbang lu siram pak menuan.